Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою...

0: Нету ли таких красот и чудес? Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: мне.
1: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.мен.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай с

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только оливковое масло Манини 750 мл за 37,99, но и компьютерное кресло всего за 159,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября – Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября – Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября – Могилев, клуб «На Дубровке». 31 октября – Гродно, клуб «База». Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
3: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей.

Баринская 8. Здесь покупают Белджи. Душевное радио. Слушай свое.

0: ведущий Софутра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Указ об этом накануне подписал президент. Учреждение образования начнет подготовку специалистов с 1 сентября следующего года в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжи и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. На финальном этапе нужно будет пройти практически интенсивный курс в академии. Финальные мероприятия республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» пройдут сегодня и завтра в городах Беларуси. Накануне праздника, который в стране отметит 17 сентября, участники обсудят темы исторической памяти, национальной идентичности, развития страны и сохранения традиционных ценностей. Программа объединит общественный диалог, спортивные, культурные, образовательные и семейные мероприятия. Гостей ждут в Воложине, Мстиславле, Миорах, Шумилино, Островце и Добруше. В каждом городе будет своя интересная программа. Топ востребованных специалистов на рынке труда назвали специалисты столичной службы занятости. Почти две трети вакансий ориентированы на рабочие специальности. Чаще всего ищут промышленные предприятия, ищут кладовщиков, комплектовщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей. Традиционно спрос на контролеров, кассиров, официантов, продавцов, строителей и водителей. Из специалистов востребованы медработники, педагоги, инженеры, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Беременность мальчиком может требовать от организма матери больше энергии, а сами роды в среднем быть более рискованными из-за размеров ребенка. К такому выводу пришли ученые. Обычно мальчики при рождении в среднем весят на 100-200 граммов или на 3-4% больше девочек. Они также примерно на 40-70 миллиметров длиннее. Женщины в среднем расходуют больше энергии во время беременности и последующего кормления. Эти дополнительные затраты могут способствовать более быстрому росту плода. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте и Гомеле до плюс 20, в Витебске, Гродно и в Могилеве 17-19, тепла в Минске без осадков и до плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Билбланк!
1: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
5: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой, там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые

0: Самаринская 8. Здесь покупают джили.
1: Золотая осень во всей красе на душевном радио.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. 39 представителей разных сфер и 2 предприятия награждены государственными наградами и благодарностями президента. Орденов, медалей и почетных званий номинанты удостоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности, вклад в обеспечение общественной безопасности, предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, развитие военно-промышленного и агропромышленного комплексов, нефтяной промышленности, микроэлектроники, транспортной отрасли, выдающиеся достижения в геологии, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В числе лучших коллективов предприятий «Планар» и «Интеграл». 5-й Минский международный экономический форум стартует сегодня. Деловую программу разделили на 3 направления. Первый блок полностью посвящен раскрытию экспортных и туристических возможностей Минска для иностранных партнеров. В рамках второй секции эксперты предложат бизнесу практические инструменты для расширения деловой географии и выстраивания прямых контактов. Особое внимание уделили интеграции передовых технологий и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Радары есть на 10 участках. Они установлены на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Радиальной, Московской, Тимирязева, а также на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Хоккеисты Минского «Динамо» потерпели 2-е поражение на старте сезона. Накануне столичный клуб принимал шанхайских «Драконов» и уступил им в овертайме со счетом 4-3. Завтра «Зубры» сыграют с московским «Динамо». Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Начало в 5 вечера. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про» мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте и Гомеле до плюс 20, в Витебске, Гродно и в Могилеве плюс 17-19, в Минске без осадков и до плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Б.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: 8 группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
1: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанический. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-10-57.

Йевол – это не только кондиционер для белья Тессори 760 мл за 11,99, но и стиральная машина LG всего за 1729. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Йемол.бай.

0: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового мая до продиджи. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
3: Счастье!
2: Лакто Флорене!
3: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Как сообщает Билд, главе государства доложит о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск в связи с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления армией в ходе оперативно-специального учения войск связи. Александр Лукашенко ознакомится со средствами и комплексами связи, которые находятся на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми отечественными предприятиями. Пользователи платных парковок столицы теперь могут получать СМС-уведомления о зафиксированных нарушениях. Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте Парковка.бай. Для этого необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на получение данных о нем и разрешить отправку уведомлений на мобильный телефон. Проверить наличие нарушений также можно самостоятельно в личном кабинете после регистрации. 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня в 20:10. Минск сразится с Мозырской Славией. Сейчас в турнирной таблице лидирует Ислыч. Клуб провел 20 игр и набрал 42 очка. На втором месте МЛ Витебска, 19 матчей и 40 баллов. С таким же показателем замыкает тройку лидеров Минская «Динамо». Американские ученые обнаружили в организме человека ранее неизвестный пептид, который может стать основой нового поколения препаратов для снижения веса. В экспериментах на животных соединение помогало уменьшить аппетит и сократить количество жировой ткани без побочных эффектов, характерных для популярных препаратов вроде Оземпика. Пептид, состоящий всего из 12 аминокислот, воздействует на участки мозга, отвечающие за контроль аппетита. Во время экспериментов на мышах и мини-свиньях инъекция перед приемом пищи снижала потребление еды примерно в 2 раза. К новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте и Гомеле до плюс 20, в Витебске, Гродно и в Могилеве плюс 17-19, в Минске без осадков и до 19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент проводит совещание с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Как передают Белта, главная тема – развитие системы связи. По словам Александра Лукашенко, связь является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Какие условия созданы для опережающего развития районов Припятского Полесья, рассказала заместитель министра экономики Мария Мажинская. В программе на ближайшие 5 лет заложены не просто общие ориентиры, а четкие целевые показатели и мероприятия по их достижению, от динамики производства и экспорта до роста выручки и средней зарплаты, а также появления новых объектов, молочно-товарных комплексов, предприятий, турмаршрутов. Устойчивое развитие не сводится только к экономическим результатам. Не менее важны социальные аспекты, доступность жилья, медицинских и образовательных услуг, современная инженерно-транспортная инфраструктура. Посещать леса разрешено в 13 районах Беларуси. Это Брасловский, Верхнедвинский, Лепельский, Миорский, Поставский, Чашникский, Шарковщинский районы Витебской области, а также Гродненский, Островецкий, Ашмянский, Сморгонский районы Гродненской области, еще Молодещинский и Мядельский районы Минщины. Запреты введены в 2 районах Брестской области, Малорицком и Брестском. В остальных районах действуют ограничения. Первая ракетка планеты, белорусская теннисистка Арина Соболенко, в 4-й раз подряд вышла в финал открытого чемпионата США. Минувшей ночью действующая чемпионка US Open встречалась в полуфинале с 3-м номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пегулой и выиграла в 2 сетах 7-5-6-2. В решающем поединке завтра соперницей белорусской будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, 2-й номер рейтинга. К новостям компании. В Доминос режут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. 12 и 13 сентября при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, 2 масштабные военно-исторические реконструкции. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле до плюс 20, в Витебске, Гродно, в Могилеве плюс 17-19, в Минске также без осадков и до плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Подробности на билбет.бай или по номеру 231-40 проведения лотерея до 3 января 2029 года.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанический. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
2: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
4: Душевное радио.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Осенняя пора. Очей очарования. Душевное радио.

Емол – это не только кофе в зернах Бразилия Сантос 1 кг за 61,90, но и парфюмерная вода Роса Серум с 50 мл всего за 87,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом президент Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновске. Как передает Билд, речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведении оперативно-специального учения войск связи вооруженных сил. Как доложил начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, цель учения – отработка вариантов обеспечения устойчивости управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации связи, исходя из опыта современных конфликтов. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Более 830 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Въезда в ЕС перед польскими погранпереходами Кузница, Белостоцкая и Тересполь ожидают 630 легковушек и 4 автобуса. По состоянию на 10 утра въезда в Польшу ожидают 205 фур. Стартовал 16-й сезон республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Молодые исследователи представят свои разработки в самых разных направлениях – от науки и технологий до медицины и производства. Для одних это возможность проверить свою идею на прочность, для других – первый шаг ее реализации. За историю проекта более 3500 идей доработаны и реализуются, в том числе при поддержке специального фонда президента для талантливой молодежи. Подать заявку на участие в 16-м сезоне можно до 20 ноября. Минчанка родила 3 девочек-близняшек. Подобное происходит крайне редко. Всего один шанс на 200 миллионов. Малышки родились 28 августа на сроке 35,5 недель путем кесарево сечения. Первая из них появилась на свет в 14.38, вторая в 14.39, третья на минуту позже. Вес новорожденных 2130, 2050 и 1940 граммов. Родители уже придумали для девочек имена. Стефания, Есения и Ева. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте и Гомеле до плюс 20, в Витебске, Гродно и в Могилеве 17-19, в Минске без осадков и до плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
8: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула «Бай».
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Недушный день.
11: Сегодня не так-то просто погасить наши блестяшечки, да потому что пятница в стране. Наконец-то она наступила. Ну, конечно же, столько умных людей нас учат, что надо каждый день жизнью наслаждаться. Да, мы все это прекрасно понимаем и знаем, но почему-то в пятницу это легче всего получается. Без усилий, без труда. Уже и музыка нравится, и погода. А потому что планы есть. Отдыхательные, зажигательные. У кого какие, но уже точно не картошку копательные, потому что нашу белорусскую лаванду, вот эту в сиреневых пакетиках, взяточку, мы уже приготовили, наверняка уже все это сделали, потому что делу время, правильно? А отдыху тоже нужно какую-то часть нас заполучить. Хоть какой-то веки, правильно? Подключаем воображение, чем можно заняться на выходных. Если вдруг его не хватает, обязательно расскажу, что можно будет сделать, поделюсь своими идеями. Ну, а еще сегодня день нормальный. А почему я так решила? Потому что уже вижу ваше сообщение в Инстаграме. В Телеграме пока еще пустовато, но мы это скоро исправим. Рассказывайте, как ваша неделя прошла, какие планы на пятницу, на вечер, на выходные, кого и с чем сегодня. 11 сентября будем поздравлять, кому приветы будем передавать. Все в наши соцсети отправляйте. Я вижу и буду начинать сообщениями делиться. Ну а в конце этого музыкального и разговорного часа кому-то из вас, авторы сообщений, подарю набор чая Такамори. Чтобы разговорить его, сделать себе паузу, такую легальную, доступную, очень вкусную, легкую, здоровую под душевное радио и насладиться отдыхом обеденным или вечерним было еще приятнее. Пишите, жду ваши сообщения.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Поймала подругу на лжи недавно, и дело не в том, что она посмела с кем-то делиться секретами, с кем-то кроме меня. В целом, я даже ее оправдала, потому что, ну, и сама такая, сейчас все поймете, не пропадать же из-за этого планом на выходные, да. И да, правда, не одна я такая, не одним такие. В общем, она, когда историю рассказывала, сослалась на исследование, которое ей недавно по этой теме попалось. Ну все, сразу. Какое исследование? Ну, конечно, конечно, исследование никакое ей, естественно, не попадалось. Мы незаметно с вами получили уже 2, а кто-то и 3 высших рилсовых образования. Кто-то даже бакалавриат, рилсариат успел окончить за эти годы, что интернет плотно ворвался в нашу жизнь. Мне посоветовали, когда говорим, то, что это значит. Значит, пообщались с чатом GPT, и вот что он нам выдал. Или как моя знакомая, это уже сразу понятно, что явно какой-то блогер что-то посоветовал. Умными побыли недолго люди. Или вот этот «я где-то читала», это точно значит «видела рилс», или «я слышала что», или «мне сказали что», сразу понимаем. Ну, потому что рилсики смотрим мы постоянно. Вот в экосистеме мета ежедневно воспроизводится, то есть это уже официальные данные, 200 миллиардов роликов рилс. Это в Инстаграме. Вы представляете, какие это данные? И ежедневно люди делятся роликами друг с другом почти 5 миллиардов раз. То есть пересылают друг другу что-то. Но это уже невозможно игнорировать. Это новое общение через интернет. Мы с вами имеем рилсики, какие-то картиночки, шуточки на любой случай жизни. И вот что я вам предлагаю. Залезть в этот ящик, что хранится у нас на телефонах, и свою любимую шуточку, картиночку прислать в телеграм-чат Душевного радио. Посмеемся вместе. Вот что соответствует вашему пятничному настроению в большей степени, выбирайте. Я это все жду у нас в ТГ-чатике. Туда же можно слать и приветы. Но действительно, не только рилсиками же нам общаться. Нам же нужно напомнить людям о том, что мы о них думаем, мы скучаем иногда или надеемся на совместно проведенные выходные. Но почему бы и да, пишите о своих новостях, о том, что хорошего сегодня, 11 сентября, у вас случилось. В телеграм-чате все жду.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиант». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Привет, что прилетели к нам в телеграм-чат. Так получилось. Они как-то связаны с сыновьями. Где-то приемными, где-то родными. Ну вот тещу Наталью Масальскую, Наталью Ивановну, да, поздравляют с днем рождения зять Саша. Ну и дочка Наташа тоже где-то рядышком находится и присоединяется. Здоровья вам желают, счастья, любви. Ну вот это вот один вид сообщений, который мы часто получаем, где зятья поздравляют тещ. Бывают хорошие отношения между тещей и приемным сыном. Ну а второе сообщение: сынуля Муравейка Кирилла поздравляют с днем рождения сегодня. Семья. Да, вот так вот написала мама, что ему 9 лет исполняется. Крепкого здоровья и всего самого лучшего. Вот и мне кажется, ребята, во-первых, вам огромный привет от душевного радио. Это раз. Ну, а во-вторых, очень стало важно в наши дни говорить о здоровых отношениях. И тоже хочется... Это отдельная какая-то моя боль. Потому что, ну, вы же замечали, что маме сына нельзя то, что можно маме дочке. Это милым для многих кажется. Сколько видео в интернете, где мамы переходят границы здравого смысла и нас сыновьями чрезмерно опекают своих корзиночек. Но быть с дочкой-подружкой — это почему-то милым кажется, да, а сыном как будто общество это каким-то флагом красным уже сразу начинает размахивать. Дочь маме помогает — хорошо. Если сыночек помогает, то это корзиночка. А я не вижу ничего плохого в помощи маме, если ты сын. Или если ты зять, правда, ребят? Но маме вот нормально с дочкой созваниваться каждый день, потому что это любящая такая теплая семья, настоящие отношения. А с сыном, если вдруг мама созванивается ежедневно, то не отпускает. И уже невестка там сзади паникует. Одно и то же поведение. Но почему-то маме мы ставим разные диагнозы. А ведь есть такая здоровая близость, когда родителям интересно, как живет их ребенок, все ли в порядке у него, какое настроение. А вот уже есть другой вариант этих отношений, слиянием называется. Это когда я живу только тобой, попробуй только жить без меня. И можем даже такой быстренький тест на здоровые отношения провести. Вот если мы можем своим близким сказать: «Я сейчас занят или занята», без чувства вины, то все у нас окей, все в порядке. Поэтому обнимаем своих сыновей, дочерей, любим и отпускаем как минимум на работу, да? Не становимся уж сильно опекающими, но любим безмерно. Этого нас не отнять. Менталитет у нас такой. Вот так. Поэтому с праздником и мам, и тещ, и сыновей, и дочерей. Здорово, что есть такие хорошие семьи у нас в стране. Пишите и вы, что хорошего сегодня произошло в вашей семье, у вас в офисе, на работе, в коллективе. Может быть, нужно привет передать каким-то людям хорошим. Все это отправляйте в телеграм-чат душевного радио.
0: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Маринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин посетил Минский моторный завод. Как передают Белта, руководитель правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, его модернизацией и планами развития. Обсудили также инновационную и инвестиционную деятельность холдинга. В обсуждении участвовали представители флагманов белорусского машиностроения. Минск готовится к празднованию 959-го дня рождения. Завтра каждый район столицы подготовил свои программы от рэп-баттлов до исторических реконструкций. Всего будет более 20 площадок. По традиции, главной музыкальной точкой станет территория возле Дворца спорта. Концерт «Минск моей души» и ярмарка будут работать до самого вечера. На площади Свободы заслуженные награды вручат минчанам года. В Парке Победы пройдут 10-е международные соревнования среди сильнейших пожарных спасателей. Парк Горького примет республиканские фестивали. Фестиваль профессии, а на зеленой территории возле пересечения проспектов Победителей и Машерова можно будет погрузиться в историю на фестивале «Минск старожитный». Основной молодежной локацией станет парк 50-летия Великого Октября. Завершится празднование Дня города ярким фейерверк-шоу в 11 вечера. Топ востребованных специалистов на рынке труда назвали специалисты столичной службы занятости. Почти 2/3 вакансий ориентированы на рабочие профессии. Чаще всего промышленные предприятия ищут кладовщиков, комплектовщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей. Традиционно спрос на контролеров-кассиров, официантов, продавцов, строителей и водителей. Из специалистов востребованы медработники, педагоги, инженеры, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Стали известны подробности работы новинки от Apple первого складного смартфона. Компания полностью переработала iOS, чтобы система адаптировалась под разные положения iPhone Duo. Смартфон можно сложить домиком и смотреть видео на внешнем дисплее, или наоборот развернуть под углом 90 градусов и в таком режиме печатать текст, положив смартфон на стол. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте и Гомеле до плюс 20, в Витебске, Гродно, в Могилеве плюс 17-19, в Минске без осадков и 19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 51. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: В чашках кофею как-то очень удобно. Маркетологи раньше измеряли стоимость какого-то большого продукта. Это всего лишь 20 чашечек кофе, правильно? Ну да, и так уже покупка, мне кажется, такой глобальный. Ну, я не знаю, я чашечки кофе уже прям покупала, кофе давным-давно, наверное, в последний раз. На работе он бесплатный, поэтому я здесь, в основном здесь. Но мы много чего делали в последний раз давно. Давно гречку перебирали. Вы помните вообще, когда-то мы покупали ее большими мешками, и вот эти вот твердые, черненькие гречечки надо было обязательно убрать, чтобы зубы не сломать. А еще когда-то давно мы кипятили молоко. Я уже не помню, чтобы мы это делали в последний раз. Ну, вдруг вы для чего-то это делаете, но, по-моему, это тоже уже ушло куда-то далеко. И еще я помню, как мы точили ножом карандаши. Это безумно опасное занятие, но почему-то именно его всегда вот папам доверяли делать. Интересно, почему? И еще я помню, как мы в детстве разбивали абрикосовые косточки, доставали из... Миндаль это же был. Это был наш миндаль. Вот. Надо было заготавливать запас на зиму. Или еще тоже такое дело. Когда-то мы собирали кровать и складывали постельное белье. Вот превращалось все это в диванчик, чтобы можно было прийти, посидеть. Но сколько бы мы чего не делали в последний раз, никогда не знаешь, когда этот раз будет последним, правильно? Поэтому нужно своих людей баловать приветами и хорошими словами, если они все-таки в пятницу у вас сохранились. Лимит на добро еще не исчерпан. Ну, шура пока у нас по эфиру будет попозже. Ну, а сейчас, конечно же, время приветов. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, кому и что сегодня будем говорить.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: То, что мы когда-то делали, но потом вдруг перестали, вы решили дополнить списочек. Я начала в начале часа составлять, а продолжила его Кира, написала в Инстаграм душевного. Помнит, как в детстве делала уроки сначала на черновике, а потом переписывала. А у меня еще была промокашка, которая это все, что лишнее на листике оставалось, могла прекрасно впитать. А Лина написала тоже в Инстаграм родийный, что она помнит, как мама от мороза окна поролоном затыкала, а тряпочку намыливала и клеила так до весны. Ну вот я это начала, наверное, мне и продолжать. А как посуду из стенки несколько раз в год перемывали праздничную, помните? Ну, конечно, помню. Но мы тут не просто так с вами притянулись на душевную волну. Надеюсь, не забыли еще, как друг другу приветы передавать по радио. Вот так вот писать можно уже не от руки, можно набирать сообщения одним пальчиком, двумя, пятью, как привыкли, в общем, это делать. Кто-то делает это по-зумерски, кто-то по-миллениальски, а кто-то просто голосовым сообщением все набирает и тоже прекрасно отправляет. Да, тоже так можно, оказывается, было. Но вот наши сообщения в чат, они из детства будто бы. Это то немногое, что мы, что время выдержало, да, проверило время это все своими испытаниями. И как раз-таки такие сообщения приходят, продолжают прилетать к нам в ТГ-чатик. И вот что я вижу. Андрей пишет, что привет, достойна Светлана Лозко. Хорошего тебе дня. Несмотря на то, что грибные... Ага, закатки... Нет, не несмотря. Чтобы грибные закатки не повзрывались. Потому что, видимо, были такие случаи, но у кого не было. Хочется же иногда драйва. И иногда такая энергия врывается. И неспокойная. Я не знаю, что этим закаткам нужно, но правда, они иногда ухаживаешь за ними, ухаживаешь. Баночку помыл, там все простерилизовал. Вроде все по науке, да. А они взрываются несправедливо, да. И убирать потом это все... Но, может быть, какой-нибудь котик пробежал сверху, что-то нарушил. Но мы хотим верить в то, что мы не виноваты, правильно? Но держитесь, Светлана, надеюсь, ваши закатки, если громче душевное радио сделать, они будут в меру танцевать, не повзрываются, будут спокойно доживут до зимы. Привет Александру, который вышел сильно огорченным из леса, отправляет Тамара. Неоправданные ожидания у него были насобирать грибочков. Как мы поняли, что-то пошло не так, они прятались, либо это был просто повод побыть один на один с природой, обнять какую-нибудь сосну, увидеть какого-нибудь милого зверька и слегка испугаться, пробежаться. Ну, всякое бывает. «Не повезло в лесу», пишет Тамара, «повезет в другом месте». Гарантирует Тамара, поэтому возвращайтесь скорее туда, где она обитает. Наталья передает привет своему Аркаше, 7 лет которого. Аркаша, сын, пишет, «большущий тебе привет, выздоравливай поскорее». Скорее, мама передает вам, Аркашенька. Вы, конечно, тоже хорошо устроились. Какая неделя сейчас учебы? Что это за стресс такой у ребенка? Вторая неделя учебы заканчивается, а ребенок уже болеет. Нужно было продлить каникулы. Прекрасно понимаю, не все легко. 7 лет, наверное, Аркадий только пошел в первый класс. Я вас с этим поздравляю. Но и почему-то ребенок переживает сестре на день рождения, постарается успеть сделать подарок. Поэтому, наверное, все-таки эта болезнь была немножечко симулирована, наверное, так, да, чтобы успеть все-таки дорезать, довырезать какую-нибудь красивую открытку, какую-нибудь милоту. Аркадий, делайте красоту и присылайте ее нам в телеграм-чат душевного радио. Ну, правда, будет здорово. Пишите и вы, кого и с чем сегодня будем поздравлять.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Недушный день.
3: Во всем мире, оказывается, был самый жаркий месяц, август, а мы как-то не заметили. Но в целом, да, потепление наблюдается по планете, об этом сообщают международные климатические службы. Оказывается, среднемировая температура за август, за последний месяц лета, составила почти 17 градусов. И это выше, чем рекорд 23-го года, он был в июле, то есть лето в северном полушарии самым жарким стало. И, конечно же, эксперты предупреждают о том, что вот оно, то самое глобальное потепление, и его последствия только начинаются для планеты. Но мы с вами как будто и радуемся, правда? Как будто и хорошо. Наконец-то не тепло у нас. Наконец-то лето будет нормальным. Но и в целом хотелось бы немножко продлить его. Еще, надеемся, оно вернется в октябре, первые недельки нас порадуют теплом. Ну а сейчас, чтобы насладиться солнышком, достаточно в данный момент в Минске открыть окна, убрать шторы. Они сейчас мешают выработке счастливых эмоций. Но вот потому что там сейчас хорошо, там солнечно, там тепло. Надеюсь, у вас тоже сейчас за окошком какой-то позитивный солнечный луч пробежал и вас заставил улыбнуться, ну или вы сами по себе растянули губы в улыбке. Но в любом случае мы стараемся как-то компенсировать отсутствие солнца либо отпуском, либо сладеньким отсутствие солнца, да, либо лампами. Тоже я знаю, у меня вообще дома постоянно весь свет горит, везде, в каждой комнате, чтобы было светло. Ну, конечно, в какие-то пасмурные дни. Но оказывается, свет холодный, мы же можем сейчас регулировать в своих лампах свет, он очень вреден, он голубой свет, он такой вредный для мелатонина. Оказывается, из-за него мы не высыпаемся, из-за него мы разбитые ходим вплоть до пятницы. Я нашла, кажется, кого в этом обвинить. Да, потому что вот исследования проводили детям холодный уровень этого света. Он из-за него, из-за освещения холодного у детей падает выработка мелатонина, снижается на 80%. А под теплым тоже снижается на 60%. Чуть меньше. У взрослых в целом по обеим лампам вопросов меньше, около 30% снижается выработка мелатонина. Дети чувствительнее, сон у них хуже, разбитость от этого, да? Поэтому что говорят специалисты? Уезжаем на моря. Включаем теплый свет в помещениях своих. Вечером, конечно, поменьше уроков, поменьше каких-то телевизоров, экранов и гаджетов. Это такие мини-советы на выходные. Ну и, конечно же, в пятницу вечером. Ну, какие гаджеты, какое дома? Мы идем на свежий воздух, а там грибы. Вот вы такие фотографии сочные присылаете в телеграм-чат душевного радио. Ну, понятно, кто-то работает, а кто-то грибочки собирает, да? Вы ж пришлите нам грибы! Хоть понюхаем их, а то только смотрим на фото и немножко завидуем. Но мы не только смотрим на фотографии грибов, мы еще и смотрим в телеграм-чате. Появляются периодические сообщения, которыми мы делимся через душевную волну. Вот так, в FM-диапазоне, онлайн, на сайте душевнойрадио.бай и в телеграм-чате можно и к видео присоединиться, и послушать заодно вот такое видеорадио. Наталья просит передать привет своим коллегам Илоне и Екатерине. Рада, что вы у меня есть. Ну, конечно, здорово, что кто вообще, когда есть друзья, когда есть хорошие коллеги, то можно с ними в целом разделиться. Кто-то с собирает клюкву на выходных, кто-то грибочки, кто-то печет шарлотку, а потом все это принесли, хозяйки объединили. Кстати, об интересном объединении женщин расскажу буквально через несколько песен.

Емол – это не только оливковое масло Манини 750 мл за 37,99, но и компьютерное кресло всего за 159,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

наверное, всегда могут только люди, а в животном мире уже сурки и суслики уже засыпают, да, они могут уже, начиная с августа, отправиться в такой хороший зимний сон, как только сочная травка начинает увядать. И еще лягушечки тоже, и жабки, и тритончики, они готовятся к зимовке. Ну и, кстати, по всему миру люди тоже готовятся к зимовке по-разному. И вот очень популярно в последнее время такой тренд стал набирать популярность. Называется он по-разному. Где-то золотыми девочками, называется где-то коммунами, где-то по-французски там бабушки-бунтарки. Во всем мире теперь женщины объединяются, чтобы вместе провести осень и зиму. Разделить расходы, быт, друг друга веселить, поддерживать, заниматься йогой, готовить, вязать какое-нибудь большое-большое одеяло для своих внуков. Это в честь такого изменения во время лета, как-то у всех свои дачи, видимо, появляются, а к осени уже хочется какого-то тепла, хочется общения. Ну, по-моему, это интересное предложение — не сидеть по домам, а развлекаться, общаться. Фильмы вместе громко смотреть, это как правда громко, там какой большой должен быть телевизор у них на всех, какая должна быть у него громкость невероятная. Вот обещала рассказать, чем занимаются по осени девушки и женщины, вот рассказала. Ну а вы мне рассказывайте в ТГ-чате о том, как проходят ваши дни, как проходит ваша пятница. И вот чудо настроения, чудо часы придумал Аркадий. Рассказывала его мама, что ребенок сейчас дома выздоравливает и готовит сюрприз для своей сестры. Сестра, наверное, душевное радио не слушает во время учебы. Но мы вот видим настроение часы. Ну, там, можете посмотреть, прокручиваются какие-то смайлики в часах. И как будто можно отобразить, какая у тебя сейчас эмоция. Вот так, визуально. Ну, а у взрослых, ну, так просто в смайлик все и никак-то не поместится. Вот изобразить настроение... Как это можно? Когда вроде бы мои двери открыты, да, но поэтому все выходите. Вот как изобразить такое настроение? Или в другую минуту уже хочется с жизнью флиртовать, выбирать пути подлиннее, потому что небо красивое, потому что солнце яркое. А потом хочется на ручки. Причем все это желательно объединить. Как эту эмоцию назвать? Поэтому пока для детских часов подходит. А потом интересно, какие Аркадий часы придумает в переходном возрасте. Да, какие там будут эмоции. Но пока вы делитесь грибными фотографиями, пришло время подвести такие импровизированные итоги. Решить, кому же достанется набор чая Такамори в этом часе. Просто за сообщения, за эмоции, за то, что решили с нами поделиться своими фотографиями. Андрей, ваши фото меня поразили, поэтому именно вам отправляем набор чая Такамори. Конечно, с грибами, ну, чай не пьется. С грибами какие-то другие хочется, да, вкусовые ощущения испытывать. Но мы знаем, что после такого трудного, такого многочасового забега по лесу, я думаю, целый багажник грибов. Наверное, это опята еще, да? Расскажите нам, Андрей. Нужно передохнуть, поэтому дарим вам минуту спокойствия. Или две, или три. Смотря сколько пакетиков заварите. Выбирайте свой вкус чайный на сайте Takamori.by. А я нашему победителю расскажу за кадром, как забрать подарок.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских 3,60.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте и Витебске плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле 15 тепла. В Минске завтра до 20 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио. Доброго

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальным и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абу-Слесновске, передает Билта. Глава государства отметил необходимость проведения оперативной подготовки, включающей специальное обучение войск связи вооруженных сил. Ранее министр обороны сообщил президенту, что в армии не было такой современной системы и средств связи, как сейчас. По указанию главы государства, несколько лет назад перед военно-промышленным комплексом была поставлена задача оснастить армию новейшим оборудованием связи. 30 октября авиакомпания «Белавия» начнет выполнять регулярные рейсы в международный аэропорт «Жуковский» Москва. Полеты возобновляются после 6-летнего перерыва. Самолеты будут выполнять рейсы между Минском и Жуковским ежедневно. Вылет из Минска в 13:15, прибытие в Москву в 14:45, обратный рейс из Минска в 15:35, прибытие в Минск в 17:05. Расчетное время полета составит 1,5 часа. Завтра в день города график движения поездов Минского метрополитена изменится. Интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях с 9 утра до 12 ночи составит 4 минуты, а на Зеленолужской линии 7 минут. Житель Коста-Рики, которому 119 лет, утверждает, что он самый старый человек в мире, но пока информация проверяется. Секретом долголетия мужчины его внучка назвала заботу семьи. По словам родственницы, сейчас мужчина ведет спокойную жизнь в сельской местности, часто вспоминает интересные случаи, много шутит и ждет официального подтверждения своего возраста.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Недушный день.
1: Наконец-то наш день настал. А почему я так решила? Потому что в Японии предлагают подходящую, мне кажется, для всего мира работочку, такую подработку. Это вообще-то мы такое любим, чтобы во сне вроде бы и деньги зарабатывать, но реальные деньги. В Японии сейчас ищут человека с самым крепким сном, чтобы заплатить ему за крепкий сон. В переводе на белорусский 43 тысячи белорусских рублей. Опачки! И мне кажется, сейчас внимательно все будут слушать. Нужно там определить всего лишь главного Sony планеты и заодно прорекламировать матрасы. Устраивают турнир по сну для 60 претендентов. Качественно спать в течение 90 минут можем? А мне кажется, можем. И никакие датчики нас не испугают. Вот, вот он, настоящий обеденный такой вайб темы, которые и нужно поднимать в это время. Ну, обед в стране еще где-то продолжается, кто-то уже с него вернулся, ну вот и уже возвращается где-то с обеда Максим Фадеев. Да, тот самый Макс. Тот самый Фадеев. Скоро мы с ним созвонимся. Вот как только он доживет свой обед. Ну и где наше общение вас застанет? Не знаю, где-то, может, на кухне за чаем, в офисе, за рулем, может, в наушничках. Но оставайтесь в любом случае на душевном. Честно пообщаемся с Максом Фадеевым. Узнаем, почему эта пятница для него особенная.
0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-10-57.

0: Недушный день.
1: Вот он, гость, которого обещала. С нами на связи Максим Фадеев. И именно в эту пятницу ему есть чем поделиться с белорусами и с душевным радио. Мы уже немного пообщались за эфиром. Максим Александрович, скоро, очень скоро сможем вам лично сказать добро пожаловать в Беларусь. Ждем концерт в Минске 26 сентября. Но вы как-то не часто балуете публику выступлениями. Чем вас можно будет порадовать? Чем лично вас можно побаловать? Расскажите, у зрителей еще есть время подготовиться. Что сделает этот вечер идеальным? Нам уже рисовать плакаты, нам печь драники.
2: Ну, плакатами можно, конечно, без плакатов обойтись, но вот без драников вряд ли. Беларуси я обойдусь. Так что готовьте драники.
1: Я все поняла. Ну а будут ли, расскажите, пожалуйста, на минской сцене какие-то неожиданные дуэты или, может, приглашенные гости? Или это исключительно ваш монолог со зрителем, как и заявлено?
2: Это будет, конечно же, мой монолог со зрителем один на один, но в конце со мной выйдет на сцену девочка белорусская. Зовут ее Марго. Вот именно с ней я спел песню, посвященную Беларуси. Поэтому мы на этой сцене ее первый раз испоем.
1: Ну что сказать, очень ждем, очень надеемся, что и этот трек попадет в сердце, как и ваши остальные, потому что ну, это шедевры. «Беги по небу», и «Орлы» или «Вороны», и «Скажите детям». Ой, вы написали много хитов для себя, для других артистов. Вы еще пишете музыку для кино, детские сказки и инструментальную классику, серьезную классику. Но какую часть творческой личности Макса Фадеева публика вообще не знает? Нам очень нужен эксклюзив на душевном радио. Может быть, совершенно какая-то нетворческая сторона личности нам сейчас раз и откроется.
2: У меня много увлечений. Я люблю сажать крупные деревья высотой там, от 12 до 16 метров. Очень люблю медицину и очень хорошо в ней ориентируюсь. Многие удивляются.
1: Большой человек, большие деревья, большая область знаний, медицина. Но все-таки вернемся к Максиму Фадееву, автору песен и музыкальному продюсеру. Мы же не просто так вас отвлекаем от работы в пятницу. Максим, поздравляем с премьерой. Сегодня на душевном радио впервые прозвучит трек «Беларусь моя». Его даже впервые услышит мир. Это третья песня из вашего цикла о 15 республиках. Какая глобальная философская или человеческая идея связывает этот проект, этот цикл? Почему для вас было важно написать такую музыкальную карту?
2: Ну, во-первых, я рожденный в Советском Союзе, воспитанный в Советском Союзе, получивший образование в Советском Союзе, вот, и проживший всю свою сознательную молодость в Советском Союзе.
1: Так.
2: Поэтому мне до сих пор есть что вспомнить о Советском Союзе, где мы жили в одном доме, все вместе, все 15 республик были счастливы, воспитывали детей. Это сложно объяснить современному народу, современным людям, современным ребятам.
1: А вы попробуйте.
2: Вспоминается вот та простота, которая была среди людей. То, что утрачено сегодня полностью. Все общаются через гаджеты, смотрят на свидание в гаджеты, а не на друг друга. Разводятся через гаджеты, любят через гаджеты. Как это возможно? А в Советском Союзе и в то время было общение между людьми. Вот и все. И ценность была не в количестве денег в кармане, а в количестве друзей. Сегодня эти ценности утрачены, их больше нет и не будет никогда. А мне хочется, чтобы все те, кто жил со мной в Советском Союзе, чтобы они вспомнили это время через эти песни, чтобы они вспомнили, что мы вместе.
1: Ну все, Максим, интрига закручена, мы готовы вспоминать. Дорогие радиоактивные, премьера на душевном радио. Максим Фадеев и Марго Зингман исполнят песню про Беларусь.

Меня зовут Максим Фадеев. Я написал песню о Беларуси, о земле, которую очень люблю, о людях, которыми восхищаюсь. Поэтому я хочу сказать белорусскому народу о том, что эта песня написана для вас, во имя вас и ради вас. И знайте, что я от сердца это сделал. Я уверен, вы это услышите. Ваш Максим Фадеев.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Помогаем.

Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Фух, это случилось. Максим Фадеев в прямом эфире песни о премьере премьерил. Я уже переволновалась на душевном радио. Ну и приглашал к себе на концерт, конечно же. Делитесь в ТГ-чатике родином, как вам его новый трек. Как думаете, станет хитом? Вот Оксана написала, что за такую душевную песню о прекрасной Беларуси огромная благодарность Максиму Александровичу и автору стихов Наталье, и певице юной Марго. Всем, да, большие аплодисменты. Давайте тоже сделаем, но рассказывайте, как вам трек. А вообще, я, конечно, не перестаю удивляться. В этом мире есть только три таких базовых цвета. Синий, зеленый и красный. Правильно, художники? Ну, правильно. Из них получается потом множество других оттенков. И вот они, работы в музеях. Пикассо, да Винчи, да? И мы тоже продолжаем что-то создавать каждый день. Всего 7 нот. А Скутер только что Фай сделал, да, мы слушали. Фадеев, вот «Мою Беларусь» написал. А в архитектуре тоже есть базовые формы. Их три. Треугольник, квадрат и круг. Но из них тоже и Эйфелева башня, и пирамиды, и Эрмитаж, и у нас сколько всего строится в городах. У нас сколько красивых снято фильмов. Всего в нескольких ракурсах, на самом деле. И язык тоже ограничен словами, любой язык. Но из этого всего мы как-то пишем сообщения, читаем то, что написали великие мира всего. Вроде бы все уже придумано. Ну, естественно, конечно, можно так думать. Но, по-моему, нельзя повторить только людей, только человека. Нельзя повторить. Мы такой коктейльчик этого мира, которого не было. Вот именно мы, именно вы, источники всего нового, всего еще не придуманного, не изобретенного до конца. Поэтому вот она пятница, вот они впереди, осенние выходные. Давайте создавать, писать, сочинять, рисовать. Пускай осень нам только

вдохновение дарит и только свободное время преподносит на все, что мы так любим. А что мы любим, обязательно вспомним. Ведь правда, сегодня приблизились как уже, как могли, выходные. Давайте тоже хорошо их проведем, отдохнуть не забудем. И уже встретимся с вами в понедельник на Душевном радио. Это была Ольга Шебека. Хороших вам выходных. Пока-пока.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальным и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Глава государства отметил, что сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, отставание в данном вопросе подобно смерти. Беларусь открыта для инвесторов, готовых к долгосрочному взаимовыгодному партнерству. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вижнавец на пленарном заседании 5-го международного форума экономического сотрудничества в Минске. Иван Вижнавец напомнил потенциальным инвесторам об основных конкурентных преимуществах Беларуси. К ним он отнес выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров север-юг и восток-запад, свободный доступ на более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС и благоприятные условия для инвестирования. Общегородские сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 19 сентября по 6 декабря в Минске. Уже с 14 сентября в спальных районах организуют 92 ежедневные площадки для продажи плодово-овощной продукции. По 15 ноября горожане смогут покупать свежее рядом с домом. Полный перечень адресов будет опубликован на сайтах администрации районов и Мингорисполкома. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рублей 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Года на Душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 градусов тепла. В Бресте и Витебске плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле до 15 тепла. В Минске завтра плюс 20 без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
6: Душевное радио. Классика хитов.

Йеволл – это не только кондиционер для белья Tessori 760 мл за 11,99, но и стиральная машина LG всего за 1729. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Йеволл.бай.

0: прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абу-Слесновске, передает Белта. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. Президент ответил, что пришло время проверить всех. Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. Тема регионального взаимодействия и партнерства бизнеса сейчас формирует ключевой вектор городского развития. Об этом на 5-м международном форуме экономического сотрудничества заявил первый зам председателя Минкрайсполкома Александр Комендант. Он подчеркнул, что сейчас география побратимства Минска охватывает 38 городов в стратегически важных регионах мира, и этот институт трансформировался в эффективный механизм экономической дипломатии. Госавтоинспекция Минска усилила контроль за водителями маршруток и такси. Инспекторы проверяют техническое состояние машин, соблюдение правил маневрирования, проезда перекрестков и требований к перевозке пассажиров. Проверка документов и осмотр транспорта продлится до 13 сентября. Один шанс на 200 миллионов. Белоруска родила необычную тройню. Минчанка Ангелина родила трех девочек-близняшек. Родители уже придумали для девочек имена – Стефания, Есения и Ева. В своем инстаграм Ангелина рассказала, что монохориальные тройняшки получились с помощью естественной беременности. Особенность такого случая в том, что они, как правило, имеют практически идентичную внешность. И к новостям кампании 12 и 13 сентября при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военно-исторические реконструкции. Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, в Бресте и Витебске – плюс 17, в Гродно и Могилеве – плюс 18, в Гомеле – до 15 тепла, в Минске завтра – плюс 20 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Встречи!

Вы слушаете «Душевное радио». Если сегодня с самого утра вы безуспешно пытаетесь найти хоть какую-то зацепку, хоть какой-то повод или маленький праздник, чтобы ваше настроение улучшилось, ничего не выходит, знайте, вы просто не туда смотрите. Сегодня пятница. Это не просто зацепка или какой-то повод, это огромное такое колоссальное еженедельное событие в жизни каждого, потому что скоро стартуют выходные. Хотя, как сказал один мой друг, ты знаешь, я и в пятницу уже праздную выходные, потому что сижу на работе и просто создаю видимость этой самой работы. Вам удачного завершения недели. Немножко поработаем вместе с вами, потом вместе же поедем домой и целый вечер проведем то же, что вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете «Душевное радио», много всего интересного заготовлено, музыки классные, ну и в ближайшие 7 минут у нас тут новость года. Диетологи сказали, можно ли рыбу мешать с молочными продуктами. Слушайте, ну вот такая новость, но обсудим это все в ближайшее время. Вам доброго дня!

Вы слушаете «Душевное радио». Пятница. Сегодня для кого-то день отдыха, но для кого-то и день экспериментов. Но все-таки выходные начинаются. Вот, кстати, по поводу экспериментов. Буквально вчера вышла новость, можно ли сочетать соленую рыбу и молочные продукты. Ну, слушайте, странно звучит, но иногда очень хочется чего-то такого, да, несочетаемого. Так вот, теперь диетологи официально об этом говорят. Если человек полностью здоров, у него хорошая переносимость и молока, и соленой рыбы, то все будет нормально. Кстати, традиционно соленую рыбу диетологи разрешают примерно раз в неделю для относительно здорового человека. Ну, что бы это ни значило. Что такое относительно здоровый человек? Интересно. Еще диетологи подчеркнули, что главная проблема таких блюд, то есть рыбы с молоком, не в несочетаемости продуктов, а в избытке соли. Также предупредили, что при добавлении рыбы молочка может быстрее портиться. Но знаете, что самое любимое в этой новости у меня? Вот эта фраза: если человек полностью здоров, у него хорошая переносимость и молока, и соленой рыбы, то все будет нормально. Вот как понять, хорошая ли у меня переносимость и молока, и соленой рыбы? Тут только эксперименты. Поэтому давайте так, кто первый поэкспериментирует, желательно сегодня вечером, потом напишите нам в чат душевного, мы, если что, подтянемся.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня пятница. Если с утра ничего не сделали, не переживайте. Главное вот сейчас не начать что-то делать. Давайте уже потихонечку отдыхать. Как вы думаете, хорошая же идея? Ну а если все-таки нужно еще побыть на работе немного, давайте хотя бы немножко отвлечемся. У нас есть страница в Инстаграме, да, у «Душевного радио». Нас там уже очень много, но хотелось бы еще больше. Загляните туда, не забудьте подписаться. Ну и смотрите, какой классный контент мы там добавляем. Мы еще и подарки там отдаем. На наших гостей можно посмотреть, на любимых ведущих, даже пообщаться с ними можно. Все на странице «Душевного радио» в Инстаграме. Загляните прямо сейчас. Ну а ближайшие 10 минут расскажу вам интересную, как мне кажется, даже курьезную новость про одну американку, которая решила сделать паспорт, но не смогла доказать, что у нее есть уши. Что ж там произошло такое? Ну вот скоро в эфире.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и безусловная любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057. «Душевное радио». Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Знайте, если вы думаете, что не успели похудеть к этому лету или уж тем более к этой осени, поверьте, с вами все хорошо. Вот одна американка решила сделать австралийский паспорт. Ну и столкнулась с трудностями. Точнее, фотограф с ними столкнулся. Он делал фото этой 36-летней американки. Ее, кстати, зовут Присцилла. И вот по правилам на снимках должны быть видны уши человека. Но сотрудник консульства в Чикаго более часа снимал Присциллу. И так, и этак. Уши на фото не получались. Но в итоге даме предложили подписать довольно курьезные официальный документ. В нем было написано: настоящим подтверждается, что у Присциллы действительно есть уши. Но позже дама пошутила, что фотограф мог бы просто попросить ее втянуть щеки. Слушайте, вот нравятся мне девушки с юмором. Если бы я своей жене сказал втянуть щеки, я не знаю, кто бы вас отправлял в выходные сегодня вечером.
1: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narwhal Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Слушай свое.
1: Всем привет, с вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы».
2: И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
3: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

Любовь — это, конечно, хорошо, но пока выберем новости. Примерно через 8 минут здесь Дарья Утюжникова. Выпуск новостей, да, обновим ленту. Ну и еще послушаем прогноз погоды на ближайшие сутки. Сутки, надо признать.

0: нас очень важный, потому что выходные сегодня стартуют. Вот, кстати, с выходными вас и поздравляем. Дальше в нашем эфире музыка в дорогу. Да, все уже совсем скоро. Ну и еще в ближайшее время расскажу вам про новые Mercedes AMG. Машина, которую нельзя купить. Почему ее нельзя купить? Как она выглядит? Ну и что там внутри? Я вам скажу, на такой машине, наверное, даже в космос можно полететь. Все это очень скоро. Вам легкого вечера в компании Душевного радио.
1: Реклама.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: 12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко служит в армии, об этом глава государства заявил сегодня журналистам. Александр Лукашенко отметил, что не будет говорить где, но уточнил, что в самом сложном подразделении. Президент заявил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологий, основному профилю, по которому получает образование в ВУЗе. Депутаты Беларуси готовят пакет важных законопроектов к осенней сессии. Она откроется 15 сентября. Постоянные комиссии работали над проектами, изучали мнение белорусов на выездных заседаниях, совещаниях с привлечением специалистов различных сфер. Депутаты проводят тщательный анализ предполагаемых изменений, ожидают внесения бюджетно-налогового пакета, правок в Кодекс об архитектурной деятельности, закона о профсоюзах, обращения граждан и охране труда. В день города в Минске будут дежурить 26 аварийно-восстановительных бригад. Для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации в городе будут задействованы 85 человек. Помимо аварийного реагирования, особое внимание уделят санитарному состоянию города. Организованы работы по обеспечению надлежащего содержания жилищного фонда и прилегающих территорий. Знаменитое платье мести принцессы Дианы выставят на торги впервые за 30 лет. Они состоятся 9 декабря в Нью-Йорке. Стоимость лота предварительно оценивается в сумму $300 000. В черном шелковом платье принцесса Диана посетила благотворительный ужин в 1994-м. Наряд стал неофициально известен как платье мести, так как в то же время муж Дианы, принц Чарльз, публично признался в супружеской измене. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: На Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, а в Гомеле 15 тепла, в Минске завтра плюс 20 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
6: I'll be back.
7: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вы слушаете душевное радио? Да, в этом часе мы не едем, мы реально летим домой, ну или куда-то в другое место. Все-таки, знаете, пятница, она ведь не для лежаний дома с книгой, нет. В пятницу нужно хорошенько отдохнуть, желательно шумно и в какой-нибудь дружной компании. Я очень надеюсь, что душевное радио вам не помешает, а скорее наоборот, придаст темпа хорошего настроения. В этом часе у нас музыка в дорогу, и не только. В ближайшие 7-8 минут расскажу вам про новый Mercedes AMG, что там за монстр такой, почему его уже нельзя купить. Ну, хоть, знаете, так посмотрим на него, послушаем про него все в ближайшее время. Легкого вечера, меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшие 2 часа мы вместе.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио.
7: Душевное радио.
8: Ladies and gentlemen, now let us show you how to dance.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
2: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете душевное радио. Как сказал один мой друг, пятница — это единственный день, когда фраза «я на минутку прилягу» может официально считаться планом на вечер. Ну вот если у вас такой вечер планируется, примерно через час дам кинорекомендацию на эту пятницу. Очень классный фильм. Дождитесь. Ну а если вы сейчас за рулем или где-то рядом, мчите, не знаю, отдыхать, отрываться, ловить новость. Компания Mercedes официально представила лимитированный спорткар Mercedes AMG 646. Ну, нельзя купить эту машину, знаете, вот посмотреть, но не потрогать. Почему? Потому что весь тираж 30 экземпляров был полностью распродан еще до объявления официальных цен. Почему так произошло? Я вам скажу. Двигатель V8, 637 лошадей, до сотни меньше, чем за 4 секунды, 9-ступенчатый автомат, ну и привод исключительно задний, ну и вес меньше 2 тонн. Ну еще, мне кажется, знаете, идеальная машина для того, чтобы ездить на даче, вот чтобы никто, вот сосед не сказал, а подкинь, пожалуйста, ну мне тоже по пути, или родители, надо там 10 мешков картошки привезти. Знаете почему? Там нет задних сидений и очень маленький багажник. Одним словом, автомобиль скорее для космоса. Ну и если уже ехать на дачу, ну так, на газоне полежать, отдохнуть. Вам тоже желаем удачного пути, хорошего отдыха. Вы слушаете душевное радио. Дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу».
1: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное.

0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Выходные уже с нами. Да, они уже наступили в эту пятницу. Знаете, что самое неприятное в этих самых выходных? Они заканчиваются ровно в тот момент, когда, наконец, понимаем, что отдыхать-то можно было. Вот давайте, чтобы таких моментов было поменьше, начинать отдыхать уже прямо сейчас. Пятница, вечер, ну что может быть круче? Ну а чтобы вы быстрее оказались там, где хотели, ближайшие 20 минут в нашем эфире «Музыка в дорогу», все на душевном радио. Ну а чтобы нас было слушать приятно, ничто не отвлекало и никто, слушайте нас на сайте душевнаярадио.бай. Вверху есть кнопка онлайн-вещания. Можете оставаться с нами в любой точке планеты, ну и слушать свой любимый эфир в идеальном качестве.
1: Емол – это не только кофе в зернах Бразилия Сантос 1 килограмм за 61,90, но и парфюмерная вода Рассати Румс 50 миллилитров всего за 87,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей. А танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового мая до продиджи. Танцплощадка Душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
0: Танцплощадка.
1: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Выходные уже наступили. Вы знаете, всего один шаг до субботы. Я подумал, а ведь утро субботы, по-моему, идеальное время. Не нужно никуда спешить. Можно заранее, даже уже сейчас, пообещать себе самые роскошные, долгие, ленивые завтрак. Ну, а может быть, завтрак и идеальный. Звучит сложно. На самом деле, секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета прост. Щепотка уюта, хорошая музыка и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Ковринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам, ну и делитесь с заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Дальше в нашем эфире «Parade of Planets». Ну и через 3 минуты продолжаем слушать музыку в дорогу.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют, это Юлия.

0: Ближайшие 5 минут в эфире душевного радио «Музыка в дорогу». Дальше здесь Дарья Утюжникова. Новости еще узнаем погоду на ближайшие сутки. Ну и очень скоро расскажу вам, чего же там представили в Японии. Оказывается, обновленный флагманский седан от компании Lexus. Чего за он? Насколько там роскошный салон? Все узнаем в ближайшее время. Легкого вечера!
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский поделился результатами проведенного в республике масштабного социсследования, передает Белта. Во время обращения главы государства с журналистам речь зашла об исследовании по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. Общественности презентовали первую часть результатов, однако президент уже получил все данные социсследования. «Люди нас поддерживают ни по одному вопросу, настроения плохого нет», – отметил президент. Более 82% белорусов довольны своим местом работы. Это подтверждают данные республиканского социсследования. Более 54% опрошенных наиболее важным и значимым считают много зарабатывать, даже если придется очень много и напряженно работать. При этом присутствует часть людей, в том числе молодежь, которая ценит свое свободное время и комфорт. Также результаты опроса показали, что белорусы рационально распределяют свои доходы и считают деньги. В столичной ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Радары есть на 10 участках в Минске. На проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Радиальной, Московской и Тимирязева, а также на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Завтра в Национальной библиотеке Беларуси откроется школа китайского языка. Мероприятие запланировано на 3 часа дня. Масштабный проект реализуется при поддержке посольства Китая в нашей стране. Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте и в соцсетях Национальной библиотеки. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте и Витебске плюс 17, в Грудной и Могилеве 18 тепла, в Гомеле до 15 с плюсом. В Минске завтра плюс 20 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Вы слушаете «Душевное радио». С каждым часом эта пятница мне, да и вам, мне кажется, нравится все больше. Потому что если еще в прошлом часе вы могли, в принципе, теоретически могли работать, то в этом не то, что надо планировать, а вовсю отдыхать и проводить этот вечер, как планировали ваши планы, наша музыка. Ну и еще через полчаса здесь личная кинорекомендация от меня. Очень классный фильм на эту пятницу. Жанр драма. Я думаю, вам понравится, но вот дождитесь, все будет очень скоро. Еще быстрее расскажу вам про обновленный седан от компании Lexus, чего они там добавили, чего поменяли, ну и в чем самый главный прикол, ну или, так скажем, контраст. Оказывается, оставили роскошный салон, но немножко слабее внутри все сделали. Но вот все это впереди. Вам хорошего вечера и с пятницей.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

По-моему, это было просто прекрасно, называется песня «Этот день». Я надеюсь, этот вечер, вечер пятницы, для вас тоже прекрасен. С вами Душевное радио, меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие полчаса мы рядом, мы вместе отдыхаем, ну или куда-то едем. Ну вот, кстати, если за рулем, ловите новость. В Японии официально представили обновленный флагманский седан Lexus LS. Японская марка решилась на самые масштабные доработки представительского седана за последние 10 лет. Ну а главная сенсация скрывается под капотом. Флагман полностью лишился мощного двигателя V6. Отныне модель будет выпускаться исключительно в виде экономичного гибрида мощностью 354 лошадиные силы. Ну а вот внешность и роскошный салон автомобиля дизайнеры трогать не стали. Ну, хоть это не трогают, да? Зато инженеры серьезно усилили жесткость кузова и модернизировали заднюю подвеску. Кстати, в компании обещают, что это обеспечит идеальную управляемость в скоростных поворотах, ну и совершенно новый уровень комфорта. Ну, а на домашнем рынке продажи новинки уже стартуют, ну, а в пересчете на доллары будет стоить примерно сотку, да, 100 тысяч долларов. Ну, странно, если бы Lexus стоил тридцатку, да? Вам хорошего вечера. Кстати, если давно хотели порадовать мужа, ну или, может быть, жену каким-нибудь страстным танцем, вот Tom Boxer поможет через полминуты. Здесь трек, который называется «Morena».

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня пятница, сегодня нам не до сна. Ну, жалко терять время на этих выходных. Надеюсь, ваш вечер, а может и ночь, будут максимально интересными и запоминающимися. Ну, а если решили сегодня все-таки поспать, а вдруг еще и пораньше отойти ко сну, вот есть совет, как засыпать еще быстрее. Ну, вдруг не можете. Диетологи недавно сказали, оказывается, всего один стакан вишневого сока в день. Ну, или порция свежих ягод. Пить сок, ну, главное, натуральный, или есть вишню, лучше всего за 1-2 часа до отхода ко сну. Ну, и вот исследования показали, что регулярное употребление вишневого сока может увеличить не только продолжительность сна, но и уменьшить время, необходимое для засыпания. Вы знаете, вот моей жене, допустим, не нужен вишневый сок, и вишня тоже не нужна. Вот ей включаю фильм, она сразу засыпает. Кстати, через минут 10 посоветую такой фильм, от которого, ну, вы скоро не уснете. Это потрясающая драма «Что за она?» уже в ближайшее время в эфире «Душевного радио».
1: «Душевное радио». Слушай, любимое, проверенное.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свой.

Да, вы слушаете «Душевное радио», пятница продолжается. У кого-то веселое, у кого-то грандиозное, но кто-то бы не прочь фильм какой-нибудь классный посмотреть. Вот я здесь, чтобы порекомендовать вам одну, как мне кажется, очень неплохую картину. Знаете, такой хороший вариант, если хочется вечером не экшена и не очередного триллера, а просто фильма, который затягивает, но при этом оставляет тему для разговора. Называется фильм «Капитан Фантастик». Вышел он в 2016 году. О чем этот фильм? Ну, давайте по порядку. Смотрите, отец живет с 6 детьми в лесу. Уже неплохо воспитывает их, но совершенно не так, как принято в обычных семьях. Никаких смартфонов, телевизора, школьной системы. Зато философия, спорт, книги, ну и выживание. Но после одного события семье приходится выйти из своего идеального мира и столкнуться с обычной жизнью. Ну и вот здесь фильм становится намного интереснее, чем кажется по описанию. Это, кстати, не просто история про странного папу. Фильм постоянно заставляет выбирать сторону. Кто на самом деле правильно воспитывает детей? Человек, который защищает их от мира, или тот, кто готовит их к этому самому миру? Много юмора, интересные какие-то такие семейные конфликты, и очень сильные есть эмоциональные моменты в этом фильме. Ну и, кстати, роль отца-то исполняет тот самый Арагорн, да, из «Властелина колец», Вигго Мортенсен зовут этого актера. Посмотрите сегодня, ну или когда получится, вечером фильм, который называется «Капитан Фантастик». В 2016-м вышел. Ну и легкого вечера вам желаем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

По-моему, идеальная песня, чтобы пойти домой. Но вот это и сделаю. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мне было очень хорошо с вами эти три часа. Сегодня с 8 вечера встречайте в этой студии Дмитрия Санковича и танцплощадку на Душевном радио. Ну, а со мной услышитесь уже в понедельник. Будет это ровно в 16 часов. Вам желаю не только отличной пятницы, но и хорошенько отдохнуть на предстоящих выходных. Пока!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальным и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Билта. Глава государства отметил, что сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, отставание в данном вопросе подобно смерти. Совсем скоро Минску исполнится 959 лет. Главное событие развернутся завтра у Дворца спорта. В этот день сотрудники столичной милиции перейдут на усиленный вариант службы. Также у мест массового отдыха будут дежурить экипажи ГАИ. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком частичного перекрытия движения в центре Минска. Так, с 8 утра до 18 часов нельзя будет проехать с улицы Богдановича в направлении проспекта Победителей и улицы Ленина. Пользователи платных парковок в столице теперь могут получать СМС-уведомления о зафиксированных нарушениях. Подключить эту услугу можно в личном кабинете на сайте parkovka.by. Для этого необходимо зарегистрировать авто, подтвердить право на получение данных о нем и разрешить отправку уведомлений на мобильный телефон. Проверить наличие нарушений также можно самостоятельно в личном кабинете после регистрации. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри, и победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле до 15 тепла. В Минске завтра плюс 20 и без осадков. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

время 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

0: 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Net.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».
3: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на «Душевном радио».

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Время.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и кажется нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.